гребаный бардак в голове, непогода. Собери себя, мудак, он отловилась брода. Твои мысли бумеранг, шатапы. Это свежий бодр, ты безнадежен. Я больной чувак в поисках антидота. Будто не жилет, согревает забота. Не подведи боба, хаджимай за работу. За любовь, за кого-либо дарить эти ноты. Мне

0: Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta.
2: Radio station you can't live without. Smile FM.